Серифине, ты шмемат киш понишь, ты шен шия галиашош, тех шуморогишош, ален шалмиш кеим, нишки одеш, шмемат киш, а вон дэшен ты